0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Ка-чинг!
1: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Российский топливный союз обратился в правительство с просьбой равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами АЗС. С письмом на имя премьер-министра Михаила Мишустина ознакомилось издание «Коммерсант». Владельцы небольших бизнесов подчеркивают, что вынуждены закупать топливо в удаленных регионах. Альтернативой частные АЗС видят закупку дорогого импортного топлива и прежде всего белорусского. Однако для обычных водителей это означает стоимость литра в рознице, которая вырастет примерно на 20 рублей. По таким ценам автомобилисты не готовы покупать бензин даже в кризис, пишет издание. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области больше 7 часов. Предупреждение было объявлено после 10 вечера в среду. Беспилотная опасность была отменена только сегодня около 6 утра. Аэропорт Волгограда на время действия беспилотной опасности не закрывали. При этом утром в четверг задерживаются 4 рейса между Волгоградом и Сочи, по 2 на вылет и прилет. Причиной стали ограничения в аэропортах и воздушном пространстве над югом России. В Волгограде началась проверка готовности муниципалитета.

0: Pimpel.com, а также T-Mobile. Аналитики заявляют, что действия операторов «Большой четверки» означают для рынка конец дешевого телеспама. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
1: И погода на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Четверг сегодня, 6 августа на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
7: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
6: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения. Потом, может быть, уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки, побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 2021 году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.
1: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара» поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
7: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
8: 12+.
7: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
9: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
8: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС, сообщил вице-премьер Александр Новак. Но, по его словам, нефтяные компании будут постепенно насыщать топливом, в том числе и независимые заправки. Режим высокой пожароопасности продлен в Волгоградской области на 6 августа. Граждан призывают не разводить открытый огонь и не жечь сухую растительность. В случае ЧС звонить 101 или 112. Украденную на днях в Волжском скульптуру суслика вернули. Ее подбросили в редакцию «Волжской правды». Фигурка серьезно повреждена, ее передали мастеру на реставрацию. Ну а вандалов ищут. Россияне стали чаще угрожать начальству увольнением, чтобы получить прибавку к зарплате. В 60% случаев это срабатывает, и только 6% начальников сразу увольняют такого сотрудника, пишет РБК. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205 505.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1972-го родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен, и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор «Нарнии» Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджини Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джош Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книг, а в 2008-м хотела снимать по ним мультфильм. Даже приглашала на озвучивание Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но проект так и не реализован. Главным хитом Джерри Холливелл остается «It's Raining Men», который прочно ассоциируется с ромкомом «Дневник Бриджит Джонс». Так совпало, что в конце 90-х певица начала сольную карьеру, а создатели фильма по роману Хелен Филдинг искали энергичный трек, который бы отразил ироничный характер героини. Они предложили Джерри записать кавер на песню «Это дождь из мужчин». Певице очень понравился роман, и она согласилась с радостью.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете Радио Спутник. 8 утра в Волгограде. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Рост мировых цен на энергоносители поддержал укрепление рубля весной этого года, сказано в резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки. Среди факторов, которые снизили инфляцию, регулятор называет ситуацию в Армузском проливе. Укрепление рубля за период с марта по май проявлялось в сдержанной динамике потребительских цен, добавили в ЦБ. При этом регулятор отметил, что спрос на иностранную валюту для оплаты импорта остается высоким, а конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему сильнее отражается на мировой инфляции, чем на экономической активности. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области больше 7 часов. Предупреждение было объявлено после 10 вечера в среду. Беспилотная опасность была отменена только сегодня около 6 утра. Аэропорт Волгограда на время действия беспилотной опасности не закрывали. При этом утром в четверг задерживаются 4 рейса между Волгоградом и Сочи, по 2 на вылет и прилет. Причиной стали ограничения в аэропортах и воздушном пространстве над югом России. В Волгограде началась проверка готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. Комиссии проинспектируют более 300 образовательных организаций, включая почти 140 школ, больше 180 детских садов. Инспекции оценят проведенные ремонты, состояние скверов и площадок перед учебными заведениями. Также комиссии протестируют системы безопасности в учебных заведениях. Роспотребнадзор официально рекомендовал включить рыбу и морепродукты в детское меню. Соответствующий документ начнет действовать уже с 1 сентября. В детских садах предлагают готовить нежирную и среднежирную рыбу, а среди способов приготовления указаны запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать в детское меню не реже 2 раз в неделю. И в это же время специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Из-за этих процессов кожа быстрее теряет тонус, появляются мелкие морщины и ухудшается цвет лица, пишет газета «Ру». Не меньшее влияние оказывают и продукты с избытком соли. Они задерживают в организме жидкость, приводя к отекам, особенно в области лица и век. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, в любую минуту может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». И как только его услышите, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте сочный вкусный арбуз. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
6: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
5: И на вкусняшки хватило!
7: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
8: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
9: Радио «Спутник» 105.1 FM.
10: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
11: «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. «Тонна арбузов» на радио «Спутник».
12: Реклама.
13: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
14: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 591105. Радио «Спутник», алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Мы услышали сигнал.
0: Да, все правильно сделали. Услышали и первым дозвонились. Как зовут вас?
1: Николай.
0: Очень приятно, Николай. Ну что ж, я поздравляю вас. Именно вы самым быстрым оказались сегодня, поэтому дарю вам большой вкусный сочный арбуз.
1: Спасибо.
0: Я напомню, как только вы услышите сигнал нашей игры «Тонна арбузов», дозванивайтесь первым и выигрываете вкусный арбуз от спонсора игры ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года». К музыке мы очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения тканей работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, норма потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
2: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и к музыке вернемся буквально через минуту.
2: Реклама.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 8730.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102.
10: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостарт.ру на 03.07.2026.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Спустя 2 года после вторжения в Курскую область пропавшими без вести остаются 302 человека, заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Общее количество поданных в розыск превысило 2000 человек. Большинство из них были найдены и уже вернулись домой, пишет Коммерсант. Жителям 4 районов Волгограда сегодня отключат электричество. Профилактические ремонты, запланированные в Дзержинском, Краснооктябрьском, а также Тракторозаводском и Красноармейском районах. Ограничения начнутся с 9 утра. Все работы энергетики обещают закончить к 5 вечера, пишет «Волгоградская правда». Одиноким россиянкам предложили дать выходной в пятницу. Правда, речь идет только о незамужних девушках старше 28. Им нужно дать возможность уделять больше времени себе и личной жизни, заявили общественники, которых цитирует газета.ру. Александра Короткова, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
1: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что-чедом.рф.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще не было. Инициатором создания венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини. И поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
4: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
8: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
7: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
8: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
9: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
10: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. По итогам новых миграционных рейдов из России выдворят двух иностранцев. Проверки прошли в Волжском и Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 5 человек за нарушение правил въезда на территорию страны привлекли к административной ответственности. Об этом пишет портал V1. Всего в ходе проверок в полицию были доставлены более 70 иностранцев. На руководителей предприятий, где работали нарушители, также составили административные протоколы за нарушение трудового законодательства и правил приема на работу иностранцев. В Волгограде официально разрешили купаться на пляже на Нижнем Тракторном. В зоне отдыха проверили дно, также пляж взят под наблюдение спасателями. В заключении Роспотребнадзора сказано, что вода и песок опасности для здоровья отдыхающих не представляют. Как пишет КП «Волгоград», это третий пляж в Волгограде, который получил официальное разрешение на прием отдыхающих в городе. Два других пляжа ранее открыли в Кировском районе на Сарпинском и в Красноармейском на полуострове Сарепцком. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания и выбирает обычного кассира. Как вы думаете, почему? Каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания и выбирает обычного кассира. Как вы думаете, почему? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50-55-72.
3: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла, в городе имеются небольшие затруднения.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания и выбирает обычного кассира. Как вы думаете, почему? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венум, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом может быть уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки и побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 2021 году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дэни Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляем ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Каждый седьмой из нас избегает касс самообслуживания и выбирает обычного кассира. Как вы думаете, почему? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Хотел бы ответить на невероятный вопрос.
0: Да, слушаю вас так.
1: По моему мнению, люди, которые избегают касс самообслуживания...
0: Так.
1: Хотят, чтобы при какой-то, допустим, проблеме
0: так.
1: все равно будет подходить кассир. К нему это займет какое-то время.
0: Ага.
1: Ну и еще, скорее всего, что по продукту он спросит у продавца по надлежащему товару, который он покупает. Ну или просто поговорить.
0: Ага, ну да, либо просто поговорить. Вот хочет или любит поговорить с продавцом. А как зовут вас?
1: Сергей.
0: Сергей, очень приятно. Сергей, а вы вот в пользу чего больше отдаете предпочтение? Все-таки живой продавец или вот касса самообслуживания?
1: Знаете, я могу пользоваться и той кассой.
0: Ага.
1: Где побыстрее, где...
0: А, ну где меньше очередь, да? То есть, ага, да, чтобы быстрее очередь. Пройти. Все да. понятно. Сергей, ну что ж, принимайте мои поздравления, потому что...
1: Спасибо вам большое.
0: Да, абсолютно правильно вы ответили на невероятный вопрос. Действительно, ну вот если конкретнее говорить, да, то хочет, любит поговорить с продавцом. Но здесь абсолютно любые могут быть действительно ситуации. Вопрос какой-то по продукции задать, да, либо что там по стоимости несоответствие, например, стоимости в чеке и на кассе и так далее. Ну что ж, Сергей, дарю я вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку под названием «Мир пауков». Мои поздравления.
1: Спасибо вам большое. А я, Сергей из Дзержинского района, отгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам и обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также ягуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. ТРК 7 звезд без возрастных ограничений. Спонсор игры ИП Шанаян Вазген Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать теперь уже завтра. А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Спустя 2 года после вторжения в Курскую область пропавшими без вести остаются 302 человека, заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Общее количество поданных в розыск превысило 2000 человек. Большинство из них были найдены и уже вернулись домой, пишет Коммерсант. Жителям 4 районов Волгограда сегодня отключат электричество. Профилактические ремонты, запланированные в Дзержинском, Краснооктябрьском, а также Тракторозаводском и Красноармейском районах. Ограничения начнутся с 9 утра. Все работы энергетики обещают закончить к 5 вечера, пишет «Волгоградская правда». Одиноким россиянкам предложили дать выходной в пятницу. Правда, речь идет только о незамужних девушках старше 28. Им нужно дать возможность уделять больше времени себе и личной жизни, заявили общественники, которых цитирует газета.ру. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
2: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
3: Ах, Аконыч.
4: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1972-го родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен, и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор «Нарнии» Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджини Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джош Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книг, а в 2008-м хотела снимать по ним мультфильм. Даже приглашала на озвучивание Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но проект так и не реализован. Главным хитом Джерри Холливелл остается «It's Raining Men», который прочно ассоциируется с ромкомом «Дневник Бриджит Джонс». Так совпало, что в конце 90-х певица начала сольную карьеру, а создатели фильма по роману Хелен Филдинг искали энергичный трек, который бы отразил ироничный характер героини. Они предложили Джерри записать кавер на песню «Это дождь из мужчин». Певице очень понравился роман, и она согласилась с радостью.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
5: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со цветом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
6: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
5: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
6: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Спустя 2 года после вторжения в Курскую область пропавшими без вести остаются 302 человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Общее количество поданных в розыск превысило 2000 человек, большинство из них были найдены и вернулись домой, об этом пишет «Коммерсант». Яна Лантратова добавила, что около 1700 человек удалось найти с помощью Международного комитета Красного Креста. Поиски тех, чья судьба неизвестна, продолжаются. Надежда на их возвращение есть, добавила федеральный омбудсмен. По итогам новых миграционных рейдов из России выдворят 2 иностранцев. Проверки прошли в Волжском и Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 5 человек за нарушение правил въезда на территорию страны привлекли к административной ответственности. Об этом пишет портал V1. Всего в ходе проверок в полицию были доставлены более 70 иностранцев. На руководителей предприятий, где работали нарушители, также составили административные протоколы за нарушение трудового законодательства и правил приема на работу иностранцев. В Волгограде официально разрешили купаться на пляже на Нижнем Тракторном. В зоне отдыха проверили дно, также пляж взят под наблюдение спасателями. В заключении Роспотребнадзора сказано, что вода и песок опасности для здоровья отдыхающих не представляют. Как пишет КП «Волгоград», это 3-й пляж в Волгограде, который получил официальное разрешение на прием отдыхающих в городе. 2 других пляжа ранее открыли в Кировском районе на Сарпинском и в Красноармейском на полуострове Сарепском. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге 1/4 из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около 1/3 сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А на

0: Началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов, а круглые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная – по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и медведь». Там, в старом УАЗике, живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7,5 тысяч новых «Буханок». Цены у дилеров стартуют от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Аквариум».

0: ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
5: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
6: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102.
8: ТНТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения ткани работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, норма потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtoch.dom.rf.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Телефон рекламной службы 52 62

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Трафик на авиарейсах между Москвой и Петербургом сократился почти на 20% с начала года. Как пишет «Коммерсант», пассажиропоток на этой линии падает в 6 раз сильнее, чем в целом по России. Причинами называют планы «Ковер», постоянно объявляемые в Москве и северной столице, и отток деловых путешественников, которые теперь предпочитают железнодорожный транспорт. Футбольный «Ротор» в выходные сыграет против Челябинска в рамках очередного тура первой лиги. «Высота 102» напоминает, что команда с начала сезона провела только один домашний матч. Всего в 4 играх волгоградцы одержали 2 победы и дважды уступили. Перед отчетным туром команда идет на 9-м месте с 6 очками. Организаторы «Интервидения» подтвердили проведение конкурса в Саудовской Аравии. Как заявили организаторы агентству ТАСС, обсуждаются время и место, а также другие операционные вопросы. Переговоры организаторы ведут с фондом традиции искусства. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 108-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще не было. Инициатором создания венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини. И поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. По итогам новых миграционных рейдов из России выдворят 2 иностранцев. Проверки прошли в Волжском и Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 5 человек за нарушение правил въезда на территорию страны привлекли к административной ответственности. Об этом пишет портал V1. Всего в ходе проверок в полицию были доставлены более 70 иностранцев. На руководителей предприятий, где работали нарушители, также составили административные протоколы за нарушение трудового законодательства и правил приема на работу иностранцев. В Волгограде официально разрешили купаться на пляже на Нижнем Тракторном. В зоне отдыха проверили дно, также пляж взят под наблюдение спасателями. В заключении Роспотребнадзора сказано, что вода и песок опасности для здоровья отдыхающих не представляют. Как пишет КП «Волгоград», это 3-й пляж в Волгограде, который получил официальное разрешение на прием отдыхающих в городе. 2 других пляжа ранее открыли в Кировском районе на Сарпинском и в Красноармейском на полуострове Сарепском. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Полина Гагарина. Далее на «Спутнике» Португал The Man, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС, сообщил вице-премьер Александр Новак. Но, по его словам, нефтяные компании будут постепенно насыщать топливом, в том числе и независимые заправки. Режим высокой пожароопасности продлен в Волгоградской области на 6 августа. Граждан призывают не разводить открытый огонь и не жечь сухую растительность. В случае ЧС звонить 101 или 112. Украденную на днях в Волжском скульптуру суслика вернули. Ее подбросили в редакцию «Волжской правды». Фигурка серьезно повреждена, ее передали мастеру на реставрацию. Ну а вандалов ищут. Россияне стали чаще угрожать начальству увольнением, чтобы получить прибавку к зарплате. В 60% случаев это срабатывает, и только 6% начальников сразу увольняют такого сотрудника, пишет РБК. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: На радио «Спутник» меньше слов и больше музыки. Только что Сара Коннор, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Гаррет Гейтс, еще Джессика Джей, Касабланка и в самом начале Крис Дебург.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Гаррет Гейтс. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в 7 часов утра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Джеймс Блант, «You Beautiful». И перед этим музыка понятная, без слов.
1: Реклама.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
2: 12+.
1: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
0: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
6: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать резкий перебой с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. По итогам новых миграционных рейдов из России выдворят 2 иностранцев. Проверки прошли в Волжском и Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 5 человек за нарушение правил въезда на территорию страны привлекли к административной ответственности. Об этом пишет портал V1. Всего в ходе проверок в полицию были доставлены более 70 иностранцев. На руководителей предприятий, где работали нарушители, также составили административные протоколы за нарушение трудового законодательства и правил приема на работу иностранцев. В Волгограде официально разрешили купаться на пляже на Нижнем Тракторном. В зоне отдыха проверили дно, также пляж взят под наблюдение спасателями. В заключении Роспотребнадзора сказано, что вода и песок опасности для здоровья отдыхающих не представляют. Как пишет КП «Волгоград», это 3-й пляж в Волгограде, который получил официальное разрешение на прием отдыхающих в городе. 2 других пляжа ранее открыли в Кировском районе на Сарпинском и в Красноармейском на полуострове Сарепцком. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 25-27, днем плюс 34-36.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Ту Вилу с песни «How long» или «Как долго». Ну, такие вопросы, конечно, могут появляться. И тем чаще, чем ближе конец рабочей недели. Ну, пока еще только четверг, 6 августа. С вами Андрей Королев. Вас приветствую. Желаю хорошего рабочего настроения. У нас впереди «Наутилус Помпилиус» и песня «Прогулки по воде».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрин 125-770-07-08-03.
4: Куда идем на выходной?
5: На день рождения, Добрострой.
6: Мама, папа, брат и я – экономная семья.
7: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
9: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
10: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: Это Наутилус Помпилиус, а впереди у нас Imagine Dragons и очень мощный хит «Believe». Прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, и сегодня поговорим про виноград.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: Смотрим только вперед, а впереди у нас австрийский дуэт «Клан Карусель» и музыкальная новинка, которая называется «Райд». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. За ночь над регионами России сбили 605 беспилотников, сообщили в Минобороны. Всего атакам подверглись 19 субъектов, а также акватории Азовского и Черного морей. Несколько аэропортов, включая Сочи и Москву, ночью закрывали по требованиям безопасности. Сильнее всего ситуация сказалась на расписании вылетов в Сочи. При этом Волгоградская область не попала в список регионов, которые были атакованы минувшей ночью. Несмотря на это, с 10 вечера среды экстренные службы объявляли режим беспилотной опасности. Предупреждение действовало в течение 8 часов. В Госдуме призвали изменить систему приоритетного поступления олимпиадников в вузы. Они не должны лишать бюджетных мест выпускников, которые набрали на ЕГЭ высокие баллы, заявили депутаты. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 25-27, днем плюс 34-36.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спасибо, что выбрали «Радио Спутник».
1: 105.1 FM.
2: Перед каждым выпуском «Золотой коллекции», который звучит в последнюю четверть часа, мы делаем небольшую остановку, чтобы познакомиться с теми песнями, которые мы и так знаем, но в ближайшие 10 минут они нас будут сопровождать. В этом выпуске Армин Ван Бюрен, «Аха» и уже скоро Пэтти Райан с хитом «You're My Love».
0: «Радио Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
6: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Армин Ван Бюрен «This Light Between Us». Уже скоро послушаем пятерку лучших песен любви, где каждая из песен обладает своей собственной энергией и своей собственной яркостью. Пять песен любви начнутся, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка «Gypsy Kings» и мелодия «Микаэль».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Жители Волгограда жалуются на сбои мобильного интернета. В четверг в центральном районе не работают сайты и приложения даже из так называемого «белого списка». Это приводит к проблемам с оплатой на кассах и невозможности вызвать такси. В районе железнодорожного вокзала горожане вынуждены помогать туристам в поисках банкоматов и нужных маршрутов транспорта, пишет КП «Волгоград». В администрации Волгоградской области изданию заявили, что никаких официальных ограничений в регионе либо в самом Волгограде не вводили. В Альпаково в Волгоградском ЦПКО рассказали, как ухаживают за животными в жару. В вольерах установили летний душ, обитатели деревни чаще паят. А в вольерах кроликов поставили зонты, которые создают тень. В преддверии жары ламу, овец и альпак постригли. Это защищает животных от перегрева, а также позволяет отращивать шерсть лучшего качества, пишут новости Волгограда. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензина в классах 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 25-27, днем плюс 34-36.
4: Реклама.
5: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
7: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
8: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
9: Реклама. Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен любви откроет Юрий Антонов с песни «Нет тебя прекраснее». Чуть раньше у нас молодая английская певица Сиена Спиро и песня «Die on this hill». А прямо сейчас Роксет «How do you do?» «Как дела?» 5 песен любви начинаются.

0: песнях о любви Лайонел Ричи «Say You, Say Me». И чуть раньше Шакира «Whenever, Wherever». Пять песен любви звучат каждый день, дарят нам особое романтическое настроение. И завтра в 13.05 нас будет ждать очередная подборка из пяти песен только про любовь. С вами Андрей Королев. Хорошего вам рабочего четверга. Впереди у нас Дэниел Паутер и песня «Bad Day».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: Я больше не могу без окон!
7: Спокойно! У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 10 августа. 43-55-13!
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Хороший день в компании отличной музыки. У нас впереди то, что можно слушать, но руками не трогать. Это MC Hammer, «You Can Touch This». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Строительной отрасли в России не хватает 200 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее в правительстве уже фиксировали рост дефицита рабочих для исполнения строительных контрактов. В Минстрое ситуацию связывают с тем, что большинство малых предприятий не занимается повышением производительности труда. Жители трех районов Волгограда продолжают жаловаться на сбои связи. Проблемы с получением голосовых сообщений и даже СМС зафиксировали в Центральном, Дзержинском и Ворошиловском районах, пишет портал V1. Совершать звонки непросто, связь во время разговоров прерывается. Операторы настаивают, что их оборудование работает без сбоев. Искусственный интеллект заберет четверть работы у россиян. Это работа с документами и отчетами, первичные ответы клиентам, анализ анкет соискателей и прогнозирование продаж. По словам экспертов, речь идет не столько о сокращении штата компании, сколько о качественном изменении бизнес-процесса. Александра Короткова, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 25-27, днем плюс 34-36.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник». You can't touch this. You can't touch this.

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на «Радио «Спутник».
2: Мы с вами вплотную подошли к песням «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется, а в этом выпуске у нас Depeche Mode, Nick Cave и Kylie Minogue, и уже скоро Joy Valerie.
1: «Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Такие песни хочется слушать снова и снова. Это Depeche Mode, Precious в золотой коллекции часа. Скоро послушаем Ace of Base, Wonderful Life, а еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «Есмострой» строила.
2: Они крыши чинят.
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
8: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Иран и Оман согласовали контуры сделки по Ормузскому проливу. В соглашении речь идет о возобновлении судоходства по новым маршрутам. Как сообщил саудовский канал Аль-Арабия, рамочное соглашение рассчитано на 60 дней и предполагает возобновление судоходства и старт технических переговоров. Соглашение при этом не предусматривает никаких транзитных сборов. После одобрения предлагаемого соглашения Иран вернется к выполнению одного из пунктов меморандума с Соединенными Штатами, и об этой сделке могут объявить уже в ближайшие несколько дней, пишет «Коммерсант». Количество задержанных рейсов в аэропорту Волгограда выросло до 20. Большая часть самолетов опаздывает на прилет. Задержки составляют от часа до двух. Сбои в расписании на вылет более существенные. Дольше всего вылета в Сочи ждут пассажиры, которые должны были отправиться на курорт еще вечером в среду. Как рассказали очевидцы, в высоте 102 в терминале очень много пассажиров. На расписание полетов в Волгограде сегодня повлияли закрытие аэропортов и планы ковер, которые были объявлены в других российских регионах. Жителям Волгоградской области напомнили, как пережить экстремальную жару. В дневные часы спасатели и врачи советуют избегать нахождения на улице. Также в течение дня лучше увеличить потребление прохладной воды. На улице обязательно нужно носить головные уборы и солнцезащитные очки. По возможности пережидать жару советуют в помещениях с кондиционерами, либо хотя бы с вентиляторами. Понижение температуры в регионе синоптики ждут с началом следующей неделе. После плюс 40 столбики термометров опустятся до плюс 28. Специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Эти процессы способствуют появлению мелких морщин и ухудшают цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают продукты с избытком соли. Она задерживает в организме жидкость, приводя к отекам. Россию с начала этого года активно посещают туристы из Вьетнама, Республики Корея, а также Китая и Турции. Эти направления стали лидерами турпотока с января по июль. Число путешественников из этих стран увеличилось на 20 и даже 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, по данным пограничников, с целью туризма в Россию в первом полугодии было совершено более 670 тысяч визитов иностранных граждан. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 25-27, днем плюс 34-36.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Только что Эд Ширан с песней «Bad Habits» про плохие привычки. Плохая привычка — не давать себе отдохнуть даже в разгар рабочего дня. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего рабочего четверга. Сегодня 6 августа. У нас впереди группа «Секрет» и песня «Моя любовь на пятом этаже».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
3: 12+.
2: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
4: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года».

0: Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191. Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио.

0: Это Шабузи, Эбар Сон или песня Типси, песня, которая хорошо звучит ближе к вечеру пятницы, но и в четверг она тоже очень даже ничего. Скоро послушаем Сандру, Around My Heart, золотые хиты.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Сегодняшний рабочий четверг складывается удачно, успешно. У нас впереди коллектив, который не так давно, буквально несколько лет назад, вернул себе популярность, попав в саундтрек к фильму «Top Gun Maverick». Это группа One Republic. И в этом году они нас радуют музыкальными новинками. Послушаем их песню «Need Your Love». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. 4 человека пострадали в Ярославской области при атаке беспилотника. Как заявил губернатор Михаил Евраев, его регион сегодня утром отразил самую масштабную атаку. Над Ярославской областью к утру сбили 93 беспилотника. Троллейбус в Волгограде сегодня загорелся у остановки Царицынская опера. В МЧС региона блокноту «Волгоград» сообщили, что транспорт потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание приборной панели. Каждый третий россиянин регулярно делает покупки сразу после зарплаты. Сначала жители страны оплачивают услуги ЖКХ и продукты, а 57% откладывают полученный доход. Покупки на маркетплейсах в день зарплаты совершают 85% опрошенных. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 25-27, днем плюс 34-36.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают в этом выпуске. Фаррелл Уильямс, Happy, чуть раньше Майкл Джексон и уже скоро Донна Самма с песней Hot Stuff.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
9: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

Эта песня Фарла Вильямса точно заряжена на счастье. Скоро послушаем Элтона Джона, его хит «Believe», а еще у нас по плану инструментальная музыка, Эннио Морриконе и мелодия из одного очень и очень длинного кино.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В России после пикового сезона начали дешеветь авиабилеты. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что авиакомпании снижают цены на перелеты в сентябре на ряде внутренних направлений. В среднем же в этом году стоимость перелетов, наоборот, выросла. Билеты подорожали от 6 до 18%, данные приводит Интерфакс. В Омске выясняют обстоятельства аварии, в которой автомобиль сбил 7 человек. Водитель «Лады Гранта» потерял управление и врезался в пешеходов, стоявших на островке безопасности. По информации ТАСС, у водителя перед аварией возникли проблемы с сердцем. Телеграм-каналы и паблики уже опубликовали видео с перекрестка, снятое камерами наблюдения. На кадрах видно, что автомобиль не производил резких маневров, но сместился из своей полосы. В больнице 64-летний водитель «Лады» и 7 пешеходов. Оранжевый уровень погодной опасности действует в Волгоградской области из-за жары. Как пишут городские вести, до вечера 8 августа в Паласовке и нескольких других районах будет фиксироваться атмосферная засуха. Сухой и жаркий воздух наносит ущерб сельскому хозяйству, увеличивает риск природных пожаров и способствует высыханию пастбищ. Сегодня до 7 вечера на всей территории области действует предупреждение о жаре до плюс 42. Кроме того, до 15 часов 9 августа ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. Объявлены 4 и 5 класс горимости леса. В Волгоградской области стало меньше фальшивых 5-тысячных купюр. В течение второго квартала в регионе обнаружили 20 поддельных банкнот. 7 купюр были достоинством в 1000 рублей, 10 фальшивок были 5-тысячными, пишет КП «Волгоград» со ссылкой на региональное управление Банка России. Фальшивые 500 рублей и 2000 подделали в Волгоградской области впервые. Редкостью в регионе остаются поддельные монеты, добавили представители ЦБ. Удар молнии может привести к параличу и ухудшению слуха. Как рассказали эксперты газете «РУ», разряд, пришедший из атмосферы, не всегда может быть смертельным. К легким последствиям ударов молнии, например, относят поверхностные ожоги и дискомфорт в мышцах и суставах. Ухудшение слуха и зрения при этом, как правило, оказываются временными. К тяжелым последствиям ученые относят остановки сердца и дыхания, глубокие ожоги, а также нарушение работы мозга, которые могут приводить к потере памяти и параличам. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 25-27, днем плюс 34-36.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: В этих песнях очень много летнего настроения. Только что Madison Mars, New Vibe Who This. С вами Андрей Королев. Хорошего вам рабочего четверга. Сегодня 6 августа. Скоро послушаем Мумитроля и песню «Это по любви».
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Это Милен Фармер, которая, с одной стороны, добавляет нам французской романтики, а с другой заставляет задуматься о серьезных вещах и вспомнить себя несколько десятилетий назад. Именно об этом ее новая песня. Скоро послушаем Pet Shop Boys и то, что у нас в голове, Always on my mind, музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции в Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Хорошая музыка нас сопровождает всегда. Скоро послушаем мощный хит Imagine Dragons, который называется «Thunder». Но сначала новости.
2: Здравствуйте. За ночь над регионами России сбили 605 беспилотников, сообщили в Минобороны. Всего атакам подверглись 19 субъектов, а также акватории Азовского и Черного морей. Несколько аэропортов, включая Сочи и Москву, ночью закрывали по требованиям безопасности. Сильнее всего ситуация сказалась на расписании вылетов в Сочи. При этом Волгоградская область не попала в список регионов, которые были атакованы минувшей ночью. Несмотря на это, с 10 вечера среды экстренные службы объявляли режим беспилотной опасности. Предупреждение действовало в течение 8 часов. В Госдуме призвали изменить систему приоритетного поступления олимпиадников в вузы. Они не должны лишать бюджетных мест выпускников, которые набрали на ЕГЭ высокие баллы, заявили депутаты. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 25-27, днем плюс 34-36.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске «Jam & Spoon» «Set Me Free». Чуть раньше у нас «Enigma». А откроет золотую коллекцию Глория Гейнер «I Will Survive».
0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Jam & Spoon Set Me Free. Скоро послушаем Mojo Lady, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия Raindrops Keep Falling On My Head. Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения» офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. На НПЗ в Ярославской области тушат пожар после крупной атаки дронов. Обломки упали в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Идет тушение пожара, сообщил губернатор Евраев. Пожар возник во время самого крупного налета на регион, в ходе которого были сбиты более 90 аппаратов, пишет РБК. Погибших, к счастью, нет. Осколочные ранения получили 4 человека. Двух женщин и мужчину госпитализировали. Еще одному мужчине медпомощь оказали на месте. Также произошло возгорание 3 частных домов, выбито и стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили. Около 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Волгограда сегодня. Вылетов ждут и пассажиры, вынужденно оказавшиеся в Волгограде на пути в Сочи. Их вылет задерживается на 15-17 часов, сообщает онлайн-табло аэропорта. Задержан вылет практически всех рейсов из Волгограда в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск на время от получаса до 4 часов. Пассажиры рейсов Челябинск-Сочи, Екатеринбург-Сочи провели в Волгограде всю ночь и половину сегодняшнего дня. При этом воздушное пространство над Волгоградом не закрывали, ограничения вводили в других городах. По расписанию вылетела «Победа» в Москву и уральские авиалинии в Анталью, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Предприниматели Волгоградской области начали активно выставлять на продажу ПВЗ, пункты выдачи заказов Wildberries. По данным популярных сервисов объявлений, в Волгограде и Волжском продается около десятка ПВЗ. Стоимость варьируется от 200 тысяч рублей до 1 миллиона в зависимости от расположения, площади и финансовых показателей пункта, пишет блокнот Волгограда. Похожая ситуация и в других регионах России. По данным газеты «Коммерсант», в начале августа на продажу было выставлено более 9 тысяч пунктов выдачи Wildberries в стране. Эксперты связывают это со снижением доходности бизнеса, перебоями в логистике из-за ограничения работы складов из-за атак дронов. Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию. Об этом сообщила представитель ЕК Анна Кайса Итканен на брифинге в Брюсселе. Специалисты рассмотрят возможные сценарии затмения. Ожидается синхронное резкое падение электрогенерации по системе солнечных панелей общей сети в Европе. Во время затмения для компенсации этого спада должны быть быстро введены значительные альтернативные генерирующие мощности. Напомню, солнечные затмение ожидается 12 августа, продлится около 4,5 часов. Организаторы «Интервидения» опровергли слухи о возможной отмене конкурса в этом году. Смотр состоится, как и планировалось, в Саудовской Аравии. Но точное место проведения в этой стране пока обсуждается, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Накануне появилась информация о том, что изначально запланированная площадка в Эр-Рияде может оказаться не готова к проведению вокального конкурса, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 80.93, евро 93 рубля 19 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 25-27, днем плюс 34-36.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: получаются прекрасные танцевальные хиты. Это Ava Max с песней «Короли и королевы». С вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Сегодня 6 августа. Впереди у нас неприкасаемые. Напои меня водой.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель».

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Сады».

0: Это Ванатек с песней «Someone» или «Кое-кто». Тот самый «Кое-кто», кто приносит нам хорошее настроение. Впереди Танита Тикарам, «Twist and My Sobriety».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на «Семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на «Семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Спутник.
2: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди у нас Тейлор Свифт, которая еще месяц назад должна была уехать в свадебное путешествие в тот самый медовый месяц, но пока что новостей по этому поводу нет никаких. Зато ее песни продолжают звучать. Впереди I Knew It, I Knew You. Но сначала новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
4: Здравствуйте. В российском сегменте интернета сегодня произошел сбой. Проблемы с доступом возникли у ряда сервисов. В этом числе Озон, Ростелеком, Яндекс, Авито, РЖД, Wildberries, Тейбанк, Пикабу и другие платформы. Таковы данные сервисов мониторинга детектор 404.ru и сбой РФ. Около 20 рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда сегодня, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на онлайн-табло аэропорта. Задержан, в частности, вылет практически всех рейсов из Волгограда в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск на время от получаса до 4 часов. При этом воздушное пространство над Волгоградом не закрывали. Предприниматели Волгоградской области, как и другие по России, начали активно выставлять на продажу ПВЗ, пункты выдачи заказов Wildberries, сообщает блокнот Волгограда. Эксперты связывают это со снижением доходности бизнеса, перебоями в логистике из-за ограничения работы складов, связанной с атаками дронов. Организаторы «Интервидения» опровергли слухи о возможной отмене конкурса в этом году. Смотр состоится, как и планировалось, в Саудовской Аравии. Но точное место проведения пока обсуждается, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Людмила Гусева, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 25-27, днем плюс 34-36.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают в этом выпуске. Адель, Роксет, а еще послушаем Роя Орбисона, песню «You Got It» в начале золотой коллекции этого часа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Я больше не могу без окон.
4: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 10 августа. 43-55-13.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» «Зодчий ЖК «Карамель».
7: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: в золотой коллекции Адель «Rolling in the Deep». С вами Андрей Королев. Приятного вам вечера. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 5 с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. Это будет шутка Баха в современной обработке.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stochka.dom.rf. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Москва не получала от Киева сигналов о возобновлении дипломатических контактов, сообщил сегодня на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИДа России Алексей Фадеев. Инициатива о разрыве отношений исходила исключительно от украинской стороны, пишет агентство ТАСС. В ведомстве отметили, что Москва готова рассматривать инициативу по разрешению украинского кризиса при условии соблюдения российских интересов. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Между тем, в Волгоградский медуниверситет подали 42 тысячи заявлений из 6 стран на различные образовательные программы вуза. Большая часть документов направлена дистанционно через специальный сервис поступления на портале госуслуги. География поступающих значительно расширяется за счет иностранных граждан из Ирака, Конго, Германии, а также Туркменистана, Беларуси и Казахстана. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета официально закрыт 25 июля. На стоматологический факультет в прошлом году последнего человека на бюджетную форму обучения зачислили с баллом 258. В этом году проходной показатель значительно вырос и сейчас 289 баллов, отмечают городские вести. Две электрички развезут футбольных болельщиков «Ротора» в воскресенье 9 августа. Дополнительные рейсы назначила Приволжская магистраль. Один электропоезд отправится с Краснооктябрьска в 22.03. С нижней платформы Мамаева-Кургана в 22.10. Прибудет на станцию Шпалопропитка в 22.16. Второй электропоезд отправится со станции Волгоград-1 в 21.13. С верхней платформы Мамаева-Кургана в 21.19. Волжская электричка прибудет в 22.04. Напомню, «Ротор» сыграет в этот день с Челябинском. Начало матча в воскресенье на Волгоград-арене в 18.30. В российском сегменте интернета сегодня произошел сбой. Наблюдаются проблемы с доступом у ряда сервисов. Таковы данные сервисов мониторинга «Детектор 404.ру» и «Сбой РФ». Пользователи массово жалуются на работу «Озон», «Ростелекома», «Яндекса», а также «Авито», «РЖД», «Вайлдберрис», «Тейбанка», «Пикабу» и других платформ. Есть перебои в работе «Телеграм». Больше всего жалоб поступает на работу «Озон» более 1000 за час. Всего проблемы заметили до 60 тысяч человек, пишет РБК. Агентство направило запрос в Роскомнадзор, Минцифры и оператором связи. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 34-36.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Одну румынскую певицу мы хорошо знаем, это Инна, а сейчас пел тоже румынская звезда Суранна. Она работает в жанрах поп и электронной танцевальной музыки. Вместе с ней был Алан Уолкер. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер четверга, хорошего вам настроения. А дальше лирика от группы Ума Турман.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-Банк» 0+.
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
8: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Музыка, которая помогает нам отдохнуть, даже на работе. А вечером это, в общем-то, нам уже и необходимо. Только что So Easy, Оливия Дин. Далее еще золотой хит Silent Circle, Touch in the Night.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университет 102.
7: Стена Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спорт».

0: Волгограда.
1: Через полторы минуты послушаем талантливого британского музыканта Эда Ширана. Его песня называется «Perfect». Но прежде еще новости коротко.
2: Здравствуйте. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, пишет агентство ТАСС. Между тем, Волгоградский медуниверситет подали 42 тысячи заявлений из 6 стран на различные образовательные программы вуза. Большая часть документов направлена дистанционно через специальный сервис поступления на портале «Госуслуги», пишут «Городские вести». Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию в странах ЕС. Это объявлено на брифинге в Брюсселе, пишет агентство ТАСС. Солнечное затмение ожидается 12 августа. Две электрички развезут болельщиков «Ротора» в это воскресенье 9 августа после матча с Челябинском. Начало игры 18:30. Один электропоезд отправится на станцию «Шпалопропитка», а другой – в Волжский, пишет «Высота 102». Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 34-36.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Время уже переходить к хитам. Наш с вами золотой коллекции. В ней You and I, Scorpions, Friends, Auradion. В начале золотой коллекции песня и тост от Ва. Можно перевести как «За тебя», Джо Дассена.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят.
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: А это песня о тех, с кем можно будет весело, зажигательно провести вечер пятницы. О друзьях нам только что спела Аура Дион, Friends. И в четверг вечером уже чувствуется, что до выходных, в общем-то, недалеко. В новом часе Талур Сур Йордан, Ordinary Day. До этого еще музыка, понятная без слов, Son of Ocarina.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение. Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
2: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
5: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
4: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
6: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50 55 72.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
2: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В аэропортах Геленджика и Сочи сняли ограничения на полеты спустя 11 часов. В аэропортах курортов массовые задержки авиарейсов. Задерживаются и самолеты, которые должны вылететь в них. В Волгограде задерживаются на прилет и вылет около десятка рейсов, в основном в Москву и в Сочи. В самом Волгограде ограничения на полеты в аэропорту не вводились. Между тем, авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов из-за продолжительных временных ограничений на вылет и прилет в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик в телеграм-канале. Некоторые рейсы задержаны или отменены, говорится в публикации. В авиакомпании добавляют, что пассажиры могут самостоятельно оформить возврат в два клика, в том числе по невозвратным тарифам. Информацию по вынужденному обмену или возврату можно уточнить в одном из разделов на сайте «Победы», пишет газета.ру. На 11 улицах Волгограда сегодня произошло аварийное отключение воды. Оно затронуло сотни домов, в том числе на улицах Дарвина, Дубинина, Савицкого, Полухина, Фучка и других. Как сообщили в администрации района, восстановить водоснабжение планируют вечером примерно к 20:00, пишет «Комсомольская правда», Волгоград. Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию. Об этом сообщила представитель ЕК Анна Кайса Итканен на брифинге в Брюсселе. Специалисты рассмотрят возможные сценарии затмения. Ожидается синхронное резкое падение электрогенерации по системе солнечных панелей общей сети в Европе. Во время затмения для компенсации этого спада должны быть быстро введены значительные альтернативные генерирующие мощности. Напомню, солнечное затмение ожидается 12 августа, продлится около 4,5 часов. В Волгограде в аномальную жару животных в ЦПК и ООО стали чаще стричь и купать. Всех обитателей Альпакова в несколько раз чаще стали поить. В вольере кроликов установили зонты для создания теневых зон. Кролики купаться не любят, поэтому сидят под зонтиками, отметили в парке. Все остальные радуются водным процедурам. До этого лами, а также овцам и альпакам отстригли излишне длинную шерсть. Рацион у животных почти не поменялся, и в жару и в холод они едят сено, специальный гранулированный корм и сочную морковь, пишет «Комсомольская правда». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный доллар сегодня 80.93, евро 93 рубля 19 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 34-36.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: А если вспоминать что-то, то только что-то приятное, хорошее, что греет душу, радует. Только что Юрий Антонов. Песня называется «Я вспоминаю». А в очереди у нас с вами еще румынская певица Инна, которая продолжит тему воспоминаний. Ее песня называется «Flashbacks».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент.

0: Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтерова 12И.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «СП».

0: нами легендарный Майкл Джексон, Билли Джин. А далее песня, которая может вас тронуть, она новая, называется «Эти витражи елки».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: смотрю вперед, а там у нас с вами Алекс Уоррен, его композиция называется «Fever Dream», но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 25-27 градусов, а днем 34-36.

0: Радио «Спутник». Меньше слов, больше музыки.
1: Вам прекрасного вечера, хорошего настроения. И время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Army of Lovers, Obsession, Duke Dumont, композиция Ocean Drive. А в начале золотой коллекции F.R. David, Pick Up the Phone.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель». Тебе

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
7: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
8: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой композиция Ocean Drive. А вообще же Ocean Drive – это культовое место, это улица в курортном городе Майами-Бич. Она знаменита своей архитектурой в стиле арт-деко. Ну а что касается музыки, далее Юсундур Неначери, Seven Seconds, до этого еще инструментальная композиция проекта Space.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
6: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
5: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
6: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. Обойная сила. Клеим без ошибок.
7: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните 515-500.
8: Акция действует с 1 по 31 августа 2026. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
9: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
10: 12+.
9: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
11: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
8: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево, подписал президент Путин. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже акций аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или лиц, подконтрольных им. Этим же указом Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Напомню, Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объему пассажироперевозок, базовый для перевозчика «Аэрофлот». Продавцы Wildberries, пострадавшие в результате атак на объекты компании, пока не принимают решения о массовом закрытии бизнеса или уходе с площадки. Об этом заявил агентство «Москва» президент Союза интернет-торговли СИТ Виталий Гаврилов. По его словам, 11 августа пройдет совещание в СИТ с пострадавшими селлерами, которые сейчас оценивают масштаб потерь. Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что удары по объектам Wildberries наносят террористы, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже военных товаров. В Минэкономразвитии сообщили, что ведомство готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атак на склады Wildberries. Между тем, в Волгограде и Волжском продается около десятка пунктов выдачи заказов Wildberries ПВЗ. Таковы данные популярных сервисов объявлений, пишет блокнот Волгограда. Стоимость варьируется от 200 тысяч рублей до 1 миллиона в зависимости от расположения пункта, площади и финансовых показателей. Похожая ситуация и в других регионах. По данным Коммерсанта, в начале августа на продажу было выставлено более 9 тысяч пунктов выдачи Wildberries. Эксперты связывают это со снижением доходности бизнеса, перебоями в логистике из-за ограничение работы складов после атак дронов. В Волгоградской области вынесен приговор организаторам публичного дома, который проработал почти 4 года в Волжском. 5 местных жителей признали виновными в организации проституции и вовлечении в нелегальный бизнес несовершеннолетних. Членам ОПГ назначены сроки от 3 до 5 лет в колонии общего режима, сообщили в СКР области, пишет «Комсомольская правда». По версии следствия, в 2021 году двое жителей Волжского разработали план, подыскали администраторов, распределили роли. После арендовали помещение для интимного салона на улице Ломоцкой, завлекали клиентов, размещали рекламу, подбирали девушек. Полиция нагрянула туда в апреле 2025-го. Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников поженились, сообщает издание «Супер», ссылаясь на источник. Торжество прошло в среду, 5 августа. Было тихим, без лишнего внимания публики. Праздник состоялся на природе, в ретро-стиле. На свадьбе выступали сама певица, исполнитель Джонни, группа «Пицца», пишет газета «Ру». И отмечает, что почти 10 лет в сети обсуждали возможные отношения пары, но сами они раньше не раз заявляли, что их связывает только дружба. В апреле Клава Кока подтвердила сообщение о романе с Масленниковым и сообщила о помолвке. Официальный курс доллара на пятницу 81.41, евро 94.06.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 34-36.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Приятного вам вечера в компании любимой музыки. Только что композиция «Feel It Still». А дальше у нас ДДТ. Послушаем «Новая жизнь».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: Они крыши чинят.
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
4: Куда идем на выходной? На день рождения, добрый.

0: 5. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
3: Вышел из комы ночью. Там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым

0: Это песня про то, как любовный сценарий повторяется снова и снова. Мистер, который знает все наперед, а мистер всезнайка, мистер Know It All, так называется эта песня от Тедди Свимса. Дальше у нас с вами еще Саманта Фокс, Touch Me.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в «Европа Сити Молл», прямо внутри «Сити Боулинга». Микс. Место встречи друзей.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем знакомо.

0: Добрый вечер, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
2: Вам желаю прекрасного отдыха, после работы, хорошего настроения. И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Адриана Челентано. Послушаем «Я тебя люблю». Также танцевальный «Стерео Лав». А в начале золотой коллекции появится Сандра.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
5: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Я больше не могу без окон!
9: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа. 43-55-13!
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция и композиция «Stereo Love». А дальше у нас с вами песня о мечтах, о встрече где-то на улице звезд. Называется «Рю де Затуаль» Грегуара. До этого еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. На 11 улицах Волгограда сегодня произошло аварийное отключение воды. Оно затронуло сотни домов, в том числе на улицах Дарвина, Дубинина, Савицкого, Полухина, Фучка и других. Как сообщили в администрации района, восстановить водоснабжение планируют вечером примерно 20:00, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Между тем, в Волгоградский медуниверситет подали 42 тысячи заявлений из 6 стран на различные образовательные программы вуза. Большая часть документов направлена дистанционно через специальный сервис поступления на портале госуслуги. География поступающих значительно расширяется за счет иностранных граждан из Ирака, Конго, Германии, а также Туркменистана, Белоруссии и Казахстана. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета официально закрыт 25 июля, отмечают городские вести. Две электрички развезут футбольных болельщиков «Ротора» в воскресенье 9 августа. Дополнительные рейсы назначила Приволжская магистраль. Один электропоезд отправится с Краснооктябрьской в 22:03. С нижней платформы Мамаева-Кургана в 22:10 прибудет на станцию Шпалопропитка в 22:16. Второй электропоезд отправится со станции Волгоград-1 в 21:13. С верхней платформы Мамаева-Кургана в 21:19. Волжская электричка прибудет в 22:04. Напомню, «Ротор» сыграет в этот день с Челябинском. Начало матча в воскресенье на Волгоград-арене в 18:30. Снег впервые за 15 лет выпал в Новой Зеландии, сообщает британская газета Guardian. Осадки зафиксировали в столице Веллингтон, а также в городах Данидин и Крайстчёрч на Южном острове. Причиной резкого похолодания стал антарктический холодный фронт. Утром 4 августа большая часть страны столкнулась с минусовыми температурами, заморозками, снегом, градом, сильным ветром. Уже 5 августа в трех районах Южного острова температура опускалась даже до минус 9. Из-за непогоды закрыли некоторые автомагистрали. Напомню, в Южном полушарии, где находится Новая Зеландия, сейчас зима. Официальный курс доллара на пятницу 81.41, евро 94.06.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 34-36.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: очереди у нас с вами Леонид Агутин. Песня называется «На сиреневой луне». Но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.

0: Обязательно оставайтесь здесь с нами. Впереди новая песня Селин Дион. Бонжур, пардон, мерси. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительнее общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки, день счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания. Львы, у вас возникнет предчувствие перемен, возможен интерес к дальним перемещениям или серьезной учебе. Девы, неясность в некоторых вопросах, особенно с транспортом, не позволит вам составить четкий план действий, придется начинать вслепую. Весы. Переход к новому этапу может временно застопориться. Вам будет сложно избавиться от прежних контактов или моральных обязательств. Скорпионы. Вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы. Вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направления движения. Рыбы, в ближайшее время сменится обстановка, поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 34-36.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
3: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 25-27 градусов, а днем 34-36.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 34-36.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: На очереди у нас с вами Ландель Рей. Ее песня называется «Young and Beautiful». А прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительнее общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки. День счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания. Львы. У вас возникнет предчувствие перемен, возможен интерес к дальним перемещениям или серьезной учебе. Девы. Неясность в некоторых вопросах, особенно с транспортом, не позволит вам составить четкий план действий. Придется начинать вслепую. Весы. Переход к новому этапу может временно застопориться. Вам будет сложно избавиться от прежних контактов или моральных обязательств. Скорпионы. Вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы, вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направления движения. Рыбы. В ближайшее время сменится обстановка, поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 34-36.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 34-36.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».